Реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06. Встречай «Махачкала». 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «ДАК Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы «Аскона» сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще «Аскона» поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон «Аскона», город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Мэдери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.

0: Сливки. Отборные овощи к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: «Мастер Дент» объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей «Остем» и «Имплантиум» с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в «Мастер Дент» на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: по телефону 8 928 877 2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8 928 800 78 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.
4: Телефон

Реклама. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: 8-927-77-21-77 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 920330.
2: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 930373. Индиго. Ваша виза в мир.
3: Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДА Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро.

0: Утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки. Сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
0: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «До госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
4: Телефон.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Дагос Филармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании по-княжески. Отборные овощи к вашему столу.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
5: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
6: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
7: Телефон.

0: гарантию, время и качество «Тесла Гурме» создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. «Тесла Гурме» – ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
1: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДА Госфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. ДА Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
8: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Живи настоящим!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
4: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США – с визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.
3: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: 728-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925

0: Фрутоняшки. Отборные овощи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25. Яркая палитра воспоминаний.

0: Реклама. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы «Аскона» сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще «Аскона» поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон «Аскона», город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
2: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Дахадаева, 86А. Телефон 925-300.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25. Some of them born, born child. In case I don't make it. Just remember daddy loves you.

0: цените время и качество, Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ — это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
3: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека». Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19.30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
5: Телефон рекламной службы 93-50-25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
7: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
8: Все лучшее только у нас.

Последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз. Последний раз.

забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть расскажет о том, что я когда-нибудь

навсегда я ухожу в последний раз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой. Последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой.

0: Реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06. Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы «Индиго» это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. «Индиго» – ваша виза в мир.
0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «ДА Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «ДА Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
3: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Дахадаева, 86А. Телефон 925-3.

0: точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон

0: Реклама. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: реабилитации и перевозки больных по Дагестану и России. Услуги на дому, ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
2: Телефон

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.

0: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
0: Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В «Мастер Дент Бэйби» найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология «Мастер Дент Бэйби». Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом». На Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25.
3: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
4: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города. Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00. Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.

0: торговых точках вашего города.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «ДАК Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 0596.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США – с визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 930373. Индиго. Ваша виза в мир.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
4: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека». Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Уважение к традициям. Забота о качестве. Вот принципы Кизляр-Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
7: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
8: Телефон рекламной службы 93-50-25.

0: реклама. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
3: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
4: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-2040-58 от 30 июня 2014 года.
5: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
6: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25.
8: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
9: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: оцените время и качество, Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
1: Путешествовать по Европе, учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93-03-73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского, 83А. И на Дахадаева, 86А. Телефон 925

0: торговых точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 67 03 03.
2: Телефон

0: Реклама. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Путешествовать по Европе. Учить экономику в Лондоне, медицину в Пекине или заводить друзей в США. С визовым центром школы Индиго это просто. Скидка 50% на все визовые услуги и полное экспертное сопровождение. Не рискуйте документами. Звоните 93 03 73. Индиго. Ваша виза в мир.
2: Цените время и качество. Тесла Гурме создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Тесла Гурме. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
3: Встречай Махачкала 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой

0: уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Все лучшее только у нас.

0: Реклама.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: Встречай Махачкала. 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки Дагосфилармонии. Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13. Телефон 8-989-363-66-36.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
6: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».

0: Чтобы день был наполнен энергией, начни утро с полезного завтрака. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Вкусное начало дня. Изумительные сосиски и сардельки, сервелаты, полукопченые и вареные колбасы. Только качественные продукты и только халяль. Колбасные изделия и мясные деликатесы «Нур». Спрашивайте в магазинах города. Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
1: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы «Аскона» сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще «Аскона» поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон «Аскона», город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
2: Цените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Каждый заказ – это стильная подача, безупречный сервис и настоящий гастрономический опыт. Удобное приложение и быстрая доставка сделают ваш день вкуснее. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Звоните в 8-938-501-0001.
3: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

пропустите. 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Да Госфилармонии» большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Да Госфилармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66-11-11.
2: Вас приветствует ведущий пластический хирург ортоклиник, кандидат медицинских наук Абдулмеджидова Авиценна Саидбеговна. Специализируется на эстетической пластической хирургии лица и тела, липоскульптура и омоложение. Подчеркнем вашу природную красоту, сохраняя гармонию и естественность. Основа работы – безопасность, современные методики и индивидуальный подход. Доверьтесь профессионалу.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-2040-58 от 30 июня 2014 года.
6: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города. –

0: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагос Филармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. «Дагос Филармония». Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракском 83А и на Доходаева 86А. Телефон 925-300.
3: Современная пластическая хирургия – это не просто изменения во внешности. Это путь к гармонии, комфорту и уверенности в каждом дне. Пластический хирург Шахшаева Зайнаб Габибовна подарит вам результат, который будет радовать вас долгие годы. Приходите и начните новую историю своей красоты. Ортоклиник. Наш адрес – город Махачкала, улица Абдуллы Алиева, 13, телефон 8-989-363-66-36.
4: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы,

0: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
1: 8-928-501-06-06.
2: Встречай «Махачкала» 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии».

0: телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+. Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00405-58 от 30 июня 2014 года.

0: точках вашего города.
1: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
2: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
3: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии, рождающие воспоминания.

Встречай «Махачкала». 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки «Дагосфилармонии». Большой сольный концерт Алексея Чумакова.

0: Простите, 28 сентября. Да, Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marinadefisconcert.ru. Категория 6+.
1: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 925-300.
2: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия FS-9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.

0: по-чувашески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25.
2: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
3: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
1: Яркая палитра воспоминаний.

0: оцените время и качество. Tesla Gourmet создана для вас. Мы доставляем в Махачкале блюда ресторанного уровня, используя только отборные ингредиенты. Обед в офис, ужин для семьи или романтический сет. Наше меню впечатлит даже гурманов. Tesla Gourmet. Ресторан у вас дома. Скачивайте приложение в App Store и Google Play.
1: Заботливый родитель знает, что нужно следить за здоровьем зубов детей. В Master Dent Baby найдут подход даже к самым маленьким трусишкам. Детская игровая зона и стоматологическое оборудование в виде персонажей мультфильмов превратят лечение зубов в увлекательную игру без слез. Детская стоматология Master Dent Baby. Город Махачкала, улица Магомеда Гаджиева, 9. Телефон 92-03-30.
2: 28 сентября в 19:30 на сцене летней площадки ДАК Госфилармонии большой сольный концерт Алексея Чумакова. Генеральный спонсор – Центр эстетической медицины «Медери». Не пропустите. 28 сентября. ДАК Госфилармония. Алексей Чумаков. Билеты по телефону 8-928-877-2177 и на сайте marina-concert.ru. Категория 6+.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Бутик итальянской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о скидках до 50%. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Дахадаева, 86А. Телефон 925.

0: Сладости. Отборные овощи к вашему столу.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25. Настоящим.